0: Оптико Салобир.
1: Об накупу очал над 150 евро вам у Оптики Салобир подаримо бесплатен преглед вида. Обиштите Оптико Салобир и кликните на optika-salobir.com.